Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай. Мне ничего в этом.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ни одного авто не застыло без топлива за время проблем с бензином. Метеоры из Нижнего пойдут в Казань и Пермь. Также выпуски о дорогах, их ремонте и лишних тратах на них. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции рации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Caroline knows how fragile we are, with hope as our faith.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: программе лояльности. Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: The applause has reached the end, and your heart wants to pretend. People tell you what to do, but you're still so lonely too.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе два года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от +20 до +23 с небольшими дождями в течение дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Me arves mis rosas que tú y al mi guarda. Arves mis rosas y trabel vinaja.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции рации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Just

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 000 000.

0: Леона 400 тысяч рублей за вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: пожеланием крепчайшего здоровья, друзья, бодрости, духа и тела. Группа «Планка» с песней «Не болей» в продолжении утреннего эфира на радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Здравствуйте всем, кто только присоединился к нашей волне. Надеюсь, планы на этот день у вас грандиозные и все они реалистичны. Но в том плане, что воплотить можете только вы. В любом случае, все будет благоволить. Сегодня до 24 тепла в середине дня, обещают нам синоптики. Маоблачно и без осадков. Свежо, но по-прежнему ощущается лето. На дорогах 3 балла, на Московском шоссе 8 минут затор от Авторынка до улицы Лесной Городок и на Коминтерне и Сормовском шоссе от улицы Культуры до метро Буревестник. В целом, все спокойно. Под занавес этого часа легенды Мурчиба, Джамирокуай и Майкл Киванука.
1: И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи. It's more cheaper and moves maneuver.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Голоса кому-то знакомы из детства, а кто-то услышит их впервые. Вот этим отличается радио Рандеву от других радиостанций. Это Erasure, Breath of Life, дыхание жизни в начале нового музыкального часа. Меня зовут Андрей Лазарев, доброе утро, здравствуйте. Новый музыкальный час предвещает нам что? Правильно, разнообразие музыки. Вот под солнечное утро, плюс 21 сейчас и до 24 сегодня днем. Обещаю вам Matchbox 20, группу Blondie, Roosevelt, Magical, Tesla Boy и многие-многие другие. Все это в ближайшие, ну, как минимум, 30 минут здесь на 103.4 FM. Спасибо, что слушаете нас. Отличного дня и только хороших вам новостей.
1: Wherever you are, whatever you're up to, and wherever you're going, be the best with Radio Rendezvous.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: миллилитров и получаете купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Немного классики Фона Блондис, WhatsApp для всех, кто забыл спросить у коллег, как ваши дела, как прошел вчерашний ливень, ураганный вечер. В общем, друзья, лучшая музыка для любых вопросов и самых невероятных ответов здесь на Радио Рандеву.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренцев» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции «Рации» снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы Радио-рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МЕДСИ. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
5: «Радио Рандеву».
6: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области и эту самую область освещаем. И сегодня мы будем говорить о том, что, ну, мне кажется, уже... Ну, если говорить красиво, долгие годы остается такой информационной повесткой. Если говорить точнее, ну, наверное, последние лет 6-7 точно, это, конечно же, развитие IT-сектора, что происходит с российскими IT-компаниями. Мы знаем, что они чаще всего лидируют вообще в мировой практике. И вот, собственно, с одним из лидеров мы хотели бы сегодня поговорить. Это IT-компания STM, учредитель и коммерческий директор Алексей Щепетков у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей.
7: Добрый день.
6: Алексей, добрый день, я не слишком ли нагнал пафоса, говоря?
7: Слишком.
6: Слишком?
7: Ну, конечно, потому что мы как бы компания находимся в Нижнем Новгороде, здесь работаем. Конечно, мы отдаем себе отчет, что мы не входим там в топ-10 компаний там России, которые производят действительно конкурентные, высококачественные продукты. У нас есть свои титаны в этом контексте. А мы знаем, что мы делаем, мы знаем, для кого мы делаем, и просто стараемся делать это хорошо.
6: Мне кажется, это вот лучшее описание лидеров своей узкой, может быть, ниши, но когда вы знаете, что вы делаете и для кого вы делаете, вот это, мне кажется, самая главная характеристика, нежели все эти объемы, акции и капиталовложения. Ну, давайте по делу. Вот есть ЦИПР, да, цифровая индустрия промышленной России, так расшифровывается эта аббревиатура, проходит она в Нижнем Новгороде ежегодно, конец мая, начало июня. Я знаю, что вы участвуете, если, мне кажется, ни разу не пропускали, но в любом случае вы постоянный участник этой большой конференции, этого большого мероприятия. Что вот малому бизнесу, на ваш взгляд, дает участие в мероприятиях уровня ЦИПР? И, может быть, я не знаю, вам важно попасть на глаза, в поле зрения, быть цитируемым в интернете, поучаствовать в дискуссиях или просто, знаете, ну, зафиксировать. Мы были здесь.
7: Ну, наверное, могу сказать, что по нашей оценке, вот конкретно как компании, мы бы сказали, что малому бизнесу ЦИПР вряд ли что-то может дать. Вот. Но, тем не менее, наша компания, в принципе, уже не относится к малому бизнесу.
6: Средний.
7: Потому что вот есть определенные критерии, которыми у нас классифицируются компании. Это выручка, обороты и количество персонала, то есть сотрудников. Вот, соответственно, по критерию выручки мы, конечно, находимся где-то в среднем диапазоне. Вот. Однако по количеству сотрудников вполне себе крупный бизнес.
6: Отлично. Тогда вот компаниям среднего и крупного бизнеса участие в ЦИПР, оно дает что-то или это просто выставка достижений, знаете, покрасоваться?
7: Ну, боюсь, так скажем, сразу сказать, как отрезать, что особенно ничего не дает. Вот, потому что это некоторый такой демонстративный зал, где крупные компании размещают свои огромные там
6: стенды,
7: да, это крупные павильоны. И, в принципе, здесь вопрос о том, что для чего это делается, чтобы найти друг друга, чтобы исполнитель нашел заказчика, ну, это вряд ли. Это, наверное, скорее просто как демонстративный ход, когда там есть определенный там крупный бизнес, который приезжает на Ципр, они формируют какие-то там междусобойчики, мягко скажем. Вот. Поэтому мы как бы знаем свое место, мы скромно всегда берем павильон где-нибудь в стороночке, вот, находимся в периметре, интересно посещать различные мероприятия в рамках Ципра, слушать мнения, иногда участвовать в дискуссиях, вот. Ну и в то же время удача иногда поворачивается к нам лицом, и в рамках Ципра мы можем познакомиться или встретиться с потенциальным партнером или заказчиком.
6: Ну вот, насколько я знаю, в прошлом году как раз на Ципр вы презентовали ваше специализированное программное обеспечение для обработки данных. Называется Пиван.
7: Да.
6: Собственно, в каких сферах он нашел применение и насколько бизнес заинтересовался вашим решением?
7: В принципе, изначально мы этот продукт разрабатывали под отрасль телеком. То есть, имея на подкорке где-то, что нашими клиентами должны являться или будут операторы связи, крупные, не очень крупные, средние. Вот. И в целом как бы этот фокус сохранился, потому что мы нарастили продуктовую линейку. Теперь Пиван — это не один изолированный продукт класса Mediation, а это порядка 8-9 продуктов, которые уже под ключ сделаны, они понятный их функционал, это коробочные решения, потому что нашим заказчикам, как мы поняли, не всегда интересно слушать про то, что можно сделать. Всем интересно, а что уже сделано, где этот самый продукт, который можно потрогать, который можно протестировать, вот, который является законченным, который отвечает определенным требованиям, там, стандартам отрасли. И вот в этом контексте мы стали развиваться, и в итоге у нас получилась уже линейка, которую мы продолжаем растить. И, конечно, отрасль телекома, она так или иначе для нас является приоритетной, потому что у нас есть заказчики в этой сфере, у нас есть крупные операторы с более 80 миллионами абонентов. В этом году мы выиграли конкурс на замещение, на импортозамещение программных продуктов в Ростелекоме нашим продуктом. Соответственно, у нас есть уже устоявшиеся клиенты, с которыми мы продолжаем работать. И в этом году мы, вот, скажем, забегая вперед, что мы вышли на рынок как минимум СНГ, у нас есть, появились партнеры, с которыми мы заключили деловые, начали деловые отношения. Да, конечно, это пока в рамках некоторых соглашений между компаниями. Это процесс пилотирования, это участие в RFI, то есть запрос на информацию, это участие в RFP. Однако в этом году мы ждем подведения итогов вот, трех RFP, это конкретно уже конкурсы на наши программные продукты в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Вот.
6: Слушайте, как много всего происходит?
7: Ну, это происходит много всего в достаточно продолжительный период времени, поэтому в каждый момент времени, в общем-то, можно сказать, что ничего не происходит.
6: Но великое видится издалека, да, если уж говорить об этом. А я правильно понимаю, что Пиван так и было, что сначала вот разрабатывался для телекома, сейчас он применяется везде? Вообще много таких примеров в вашей продуктовой линейке, если говорить таким вот языком, да, вот в том, в тех решениях, IT-решениях, которые вы разрабатываете, когда делалось узконаправленно, например, да, сначала для одной сферы, а потом нашло применение в других?
7: Ну, такое как бы бывает, да. И там одним из примеров может являться вот наши друзья, наш постоянный заказчик и партнер, это Триколор, который является, в принципе, оператором спутниковой связи. Вот. Но наш программный продукт, Пиван, там используется не как классический медиэйшн, который собирает информацию и передает ее в биллинг для обсчета клиентов. Есть такой класс систем, называется Real-Time Decision Making. Это RTDM-системы, которые собирают различную разнородную информацию из разных источников данных, и на основе некоторых встроенных алгоритмов принимают решения. То есть, что делать с этой ситуацией? И вот, например, в Триколоре наша платформа выполняет роль как раз RTDM. В принципе, мы видим ее применение и в других отраслях, но, к сожалению, все это происходит достаточно медленно, потому что у нас есть в списке компаний, с которыми мы работаем, и производственники, то есть это завод, например. Вот. Но, к сожалению, вот цикл принятия решения, сделок, он настолько уходит за горизонт планирования, что, честно говоря, у меня шутка на этот счет родилась, что пока там ребята выбирают, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, вот это раз. А во-вторых, пока выбранный заказчиком коллектив выбирает решение, проводит пилоты, делает оценки, выпускает RFI, делает анализ RFI, запускает тестовую эксплуатацию, запускает какие-то там фрагментарные вещи попробовать. Столько времени проходит, что, вот, честно говоря, если взять просто зарплату всей команды, умножить на сколько месяцев мы вот с ними взаимодействуем, можно было не глядя покупать продукт, пробовать его, и если вдруг что-то не подошло, менять на другой. Очень длинный путь, очень вязкий, и вот честно сказать, что наши оптимистические какие-то прогнозы, они просто разбиваются об то, что это настолько много времени занимает. Весь процесс.
6: Алексей, а если говорить про в целом IT-рынок сегодня, на ваш взгляд, экспертный, это больше рынок продуктов или больше рынок сервисов?
7: Ну, я думаю, что раньше это был действительно рынок и продуктов, и сервисов, потому что были крупные заказчики, которые заказывали достаточно объемные разработки под себя, то есть это глубоко кастомизированные программные продукты, часто в единственном экземпляре, разработанные конкретно под задачи заказчика. Вот, этот процесс, наверное, можно сказать, что трансформировался в то, что крупные заказчики перетаскивают в инсорс разработку и формируют у себя внутри команды с нужными компетенциями для того, чтобы самим себя обеспечивать необходимой инфраструктурой вот и так. Программным обеспечением. Поэтому, наверное, вот могу сделать вывод, что сейчас аутсорсинг ну, не так сильно как бы развит, потому что сложно найти заказчиков новых. Вот, и рынок все-таки вышел на этап формирования продуктовых каких-то линеек и продуктовых решений тиражируемых, потому что сейчас как бы разработать может каждый. Вот. Но всем нужен результат конкретный. И этот результат должен быть гарантирован. Потому что даже если мы заходим в какую-то разработку крупную с заказчиком, это формирование с нуля технических требований, технического задания, поэтапное выполнение работ, на каждом этапе есть определенные риски. Вот. Конечно, все хотят и требуют результата. Вот. Поэтому результат – это как раз покупка готового ПО.
6: А если говорить вот про... Мы не можем этой темы не коснуться. Искусственного интеллекта еще в «Матрице» в 99-м году упоминалось. И вот с учетом текущих темпов развития искусственного интеллекта и вообще инструментов автоматизации, планируете ли вы интегрировать эти технологии в Pivan и другие продукты компании? Или уже это этап пройденный?
7: Ну, искусственный интеллект, это, конечно, такая широченная тема для обсуждения, что она вряд ли может уложиться в короткое интервью, но, тем не менее, на мой взгляд, искусственный интеллект, он очень разносторонен. И, конечно, мы видим на рынке продукты, решения и технологии, которые уже давно себя зарекомендовали, которые давно нашли себе применение. Обработка фотографий, видеопотоков, работа с текстом, голосом. То есть это там, то, что мы в повседневной жизни уже используем. Вот. И самое главное, что мы понимаем, что это действительно работает, и поэтому внутри нашей компании мы искусственный интеллект, отдельные компоненты этого направления мы используем. То есть это в разработке программного обеспечения. Там, мы делаем там, более стандартным код, повышаем качество нашего кода. Вот. Используем технологии для ускорения производства кода. Это все как бы внутри есть. Но вовне, на рынок, мы тут осторожны. Потому что очень много хайпа вокруг этой истории, очень много каких-то таких желаний, которые, ну, на мой взгляд, часто не соразмерны с действительностью. Например, там, искусственный интеллект с его прогнозами, с его там, возможностью использовать где-то там в предиктивных направлениях, он носит некоторый вероятностный характер. Но заказчик часто не понимает, что, как бы, что значит предиктивное. Типа, или он делает эту работу за меня, или не делает. Другого не дано. А самый главный момент здесь, это то, что при повышении качества работы искусственного интеллекта, там, при повышении его вероятностных характеристик, кратно увеличивается стоимость. То есть это и оборудование, и железо, там, софт. Да. Тут вот, по-моему, есть определенный дисбаланс, поэтому мы смотрим на то, что делают другие крупные игроки. Вот. И тем не менее, все, что касается искусственного интеллекта, что может быть полезно для нашей производственной деятельности, мы обязательно внедряем, используем. Наш директор по разработке Александр Бондин, он прям все отслеживает, все нововведения, все, что можно использовать, мы берем и делаем.
6: Алексей, есть еще один вопрос, который касается господдержки, потому что мы знаем, что IT-сфера это сфера, которая получила в свое время достаточно большой импульс государственной поддержки. В последние годы вот этот акцент господдержки, он смещается с прямых субсидий на инструменты рыночного спроса, какие-то квоты на закупку отечественного программного обеспечения, там, требования по импорту, замещению в госсекторе и системообразующих компаниях. Как вы оцениваете вот такой поворот? Это создает какой-то предсказуемый спрос на продукты или добавляет больше административной нагрузки?
7: Если честно, напрямую нас это не особо-то и касается. Потому что мы компания, которая работаем с нашими заказчиками, мы выполняем определенные там работы. Да, они часто проходят под эгидой импортозамещения, и выделенные бюджеты сформированы только исходя из цели, что мы, как результат нашей работы, будет замещены определенные западные продукты. Вот. Поэтому, да, здесь как бы мы подсознательно движемся в этом фарватере, вот, но конкретно для себя, как для компании, которая занимается и выпуском своей продуктовой линейки, и участием в проектной деятельности с заказчиками крупными, федеральными, мы на самом деле не особо на себе это ощущаем, кроме вот налоговых льгот, которые действуют и продолжают действовать, действовали и продолжают действовать для сферы IT, такие как сниженный налог на прибыль, там, сниженные страховые взносы. Все это как бы понятно.
6: А нет такого ощущения, Алексей, у вас, ну, что господдержка, она как-то, знаете, неравномерна? Вот мы с чего начали, что вы по штату крупная компания, да, там по другим показателям, может быть, являетесь представителем среднего бизнеса, что господдержка направлена больше на крупные компании, а вот компаниям средним и, может быть, таким кастомным, да, небольшим, достается меньше этой поддержки.
7: Я тут могу сказать, что это, конечно же, да, это чувствуется, но здесь есть, конечно же, и нюансы. Потому что мы несколько лет назад впервые услышали о некоторых так называемых форвардных контрактах, которые заключаются между крупными игроками телеком-рынка с, опять же, крупными вендорами. И причина этой связи, она как бы понятна, потому что крупный вендор, обладая большими капиталами, большими командами и, главное, компетенциями, действительно может создать программный продукт, отвечающий конечным требованиям, и, но при этом настолько трудоемкий, что, ну, по идее, это должно заниматься несколько лет. То есть там, 3, 4, 5, 6 лет, в зависимости от сложности конечного продукта. Например, там, как разработка базовых станций класса 5G. Вот. И мы понимаем, что причина, ну, есть. Как бы, потому что крупным вендорам, крупным заказчикам нужны дорогие решения. Дорогие решения, ну, по силам сделать только тем, кто действительно обладает ресурсами для этого. Мы, как маленькая компания относительно, смотрим на это, думаем, ну, что мимо нас не зацепили. Вот. В этом году на Ципре было очередное заседание ИЦК по связи. Вот. Там уже какие-то новые термины я вот не уловил уже, если честно. Раньше были форвардные контракты, сейчас какое-то слово немножко забыл. Ключевые вроде проекты или что-то в таком духе. Тоже распределяются большие объемы денег. Все мимо.
6: Ну, Алексей, мне кажется, это не мимо. Знаете, ваше от вас не уйдет. Это во-первых. Во-вторых, если сравнивать крупных и компаний поменьше, Давид и Голиаф, мы помним, да, кто был более юрким.
7: Да. Ну, мы, конечно, хотим найти себе применение, и, в принципе, вот мы с нашим продуктом, ну, можно сказать, что уже нашли ту нишу, даже, хорошо, это телеком-оператор, окей, это наша была целевая группа, с другими отраслями, может быть, не так все гладко, но, по крайней мере, с телеком-операторами мы смогли выстроить отношения, в рамках которых мы получаем, что наш проект это безубыточный, в первую очередь, во-вторых, мы генерируем новые продукты, мы видим потенциальный спрос на эти продукты, мы участвуем в конкурсных процедурах, иногда выигрываем. В этом году к нашей компании присоединился директор по развитию по направлению телекома Иван Рыль. Это, он занимал аналогичную должность в компании «Беркут». Мы надеемся, что с его помощью мы еще ускорим процесс вывода нашего продукта на рынок, в том числе на зарубежье. Может быть, не только ближние, но и дальние. Немножко дальние, да.
6: Алексей, я вам благодарен за то, что вы пришли к нам и просветили, что происходит. Но особенно приятно, вот все, что вы перечислили, да, вот это вот чувствуется энергетика, рвение не стоять на месте, развиваться, идти вперед и предлагать лучшие решения. Особенно греет душу, что это нижегородская команда, нижегородская компания.
7: И нам тоже очень греет.
6: Эти компании стоят.
7: Потому что мы как-то приняли решение, что мы находимся в Нижнем Новгороде, наш родной город. Здесь у нас находится главный офис. Практически все ребята работают здесь, соответственно, нам очень приятно.
6: Спасибо вам огромное, что пришли. У нас сегодня, друзья, в гостях в рамках программы «Суть дела» соучредитель и коммерческий директор IT-компании STEM Алексей Щепетков. Мы продолжаем эфир.
7: Большое спасибо.
6: Спасибо вам за встречу.
4: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции «Рации» снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в Медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. The Invisible.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции рации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте «Голос за». .ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: Different.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции «Рации» снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Соно» с кавером на песню «Twist in my sobriety» — «Помутнение рассудка» на волне «Радио Рандеву». Но я, друзья, желаю вам ясности мысли, чтобы никакие внешние обстоятельства не позволили вам забыть, кто вы есть на самом деле. Впереди только хорошая музыка на волне «Радио Рандеву». Друзья, команда «Хроноп» с песней «Лежу на луне» также услышим Франца Фердинанда и Love Illumination, их замечательный трек. Команда Green Day, Роберт Палмер, Роксет. Ну и прямо сейчас видеоклип.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатный. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 300 тысяч рублей за вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

В Нижнем Новгороде плюс 22 градуса, друзья. Замечательная, теплая, при этом не жаркая погода. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики не обещают нам дождей. Завтра температура будет такая же, плюс 23. Но уже дожди, друзья, и дожди продолжатся вплоть до выходных. Поэтому готовимся с вами к небольшому дождевому сезону на этой неделе. В городе на дорогах ситуация прекрасная, сразу видно лето, пробок нет, друзья, и мосты свободны. Поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди неподражаемая Кристина Агилера, ее композиция «Beautiful». Также услышим Сироткина и композицию «Выше домов». В финале часа зажигательный дуэт Майами Шелли «Баста», их песня «Если я буду танцевать». Но сейчас мы точно будем танцевать, друзья, потому что в эфире Майкл Джексон и песня «The way you make me feel» на волне.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью, без осадков, при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио. радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно. Нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда O'Neill Conways, друзья, с кавером на песню What a Feeling на волне радио. Рандеву, замечательное звучание. Сегодня 23 июля на календаре, друзья, и сегодня мир отмечает ряд интересных праздников. Впрочем, как и всегда, Всемирный день китов и дельфинов направлен на защиту этих прекрасных созданий и память о том, что наш мир богат и многогранен. Также сегодня отмечают день мятного напитка, друзья, Международный день бла-бла-бла, и такие праздники бывают в нашем мире. День кондитерской посыпки сегодня также отмечают в мире. И день дачника, друзья. Ну, теперь понятно, почему опустили дороги города. 5 баллов на данный момент движение достаточно плотное, но лишь в одной из частей города на выезде из центра по Мызинскому мосту пробка 4 балла, небольшое столпотворение. Остальные мосты свободны для вас, друзья, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». В продолжении нашего эфира Пол Маккартни, команда Brainstorm, ну и прямо сейчас Fancy с их хитом, песня Flames of Love.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Вышитый.

я больше одна. Ты солнце, я больше луна.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водителей троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это Эд Ширан и его замечательная композиция «Bad Habits». Мои плохие привычки ведут меня к тебе. На волне «Радио Рандеву». Далее по курсу только хорошая музыка, друзья, поэтому оставайтесь.

Оркестрал, Маневрас in the Dark, композиция Electricity, Боб Марлей, Супермен Lovers, команда Take That и Джо Гордарт дальше в нашем часе. Ну и прямо сейчас, друзья, легенда. Это король поп-музыки, названный так самим народом, который его любил, Майкл Джексон, и композиция Beat It на волне радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать!
0: 266-09-99. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

Я желаю, друзья, чтобы солнце вам светило сегодня на протяжении всего вечера, как поет нам команда Take That во своей композиции Shine. Светите и вы, друзья, освещайте свои пути к целям, к мечтам, ну и, конечно же, по дороге к близким и дорогим вам людям. Оставайтесь с нами на волне радио Рандеву. Впереди Джо Годдард со своей композицией Lose Your Love. Друзья, также услышим команду Vigon, Pink Floyd, Me and My Toothbrush в финале этого часа и много хорошей музыки. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
8: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки, об официальной зарплате водителей городских автобусов, но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большепокровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от плюс 20 до плюс 23 с небольшими дождями в течение дня.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросетью Яндекса спрогнозирован день с переменной облачностью без осадков при температуре до 25 положительных градусов. В наступающую пятницу ожидается от +20 до +23 с небольшими дождями в течение дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: последний раз.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов «Платона» для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Я говорю и смотрю назад, а у тебя мурашки по коже.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: на каких улицах города лучше не оставлять свои автомобили? О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, сколько нижегородцы оставляют в аптеках. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водителей троллейбусов по 109 тысяч в месяц. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым фразам.

0: самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тратах нижегородцев на таблетки. Об официальной зарплате водителей городских автобусов. Но вначале о мерах по спасению нижегородского бизнеса. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. Зарплаты водителям нижегородских автобусов подняли до 131 тысячи рублей. О таком среднем заработке водителей Нижегород-пассажир-автотранс отчитались в ЦРТС. За год средний заработок увеличился на 26 тысяч в месяц. В Нижегород-электротрансе, как заявлено, водители электробусов зарабатывают по 118 тысяч, водители троллейбусов по 109 тысяч в месяц. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Нижегородская промышленность вернулась к росту. Индекс промпроизводства в Нижегородской области в первом полугодии вышел в плюс на 0,2%, о чем сообщили в областном Минпроме. Как ранее писал «Коммерсант», за 5 месяцев года промпроизводство в области сократилось на 1,7%, за 4 месяца на 3,8%, а за первый квартал на 5,5%. Максимальный рост наблюдается в производстве готовых металлических изделий. И нижегородцы стали тратить в аптеках больше, несмотря на снижение спроса. Такой вывод делает телеграм-канал «Бокал Просека» на основе аналитики RNC Pharma. В первом полугодии средний чек в нижегородских аптеках достиг 846 рублей, что на 14% больше прежнего. При этом продажи лекарств в денежном выражении выросли на 10%, а в пересчете на упаковке приобретено на 4% меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.